3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянцы примут участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта. Он пройдет на федеральной территории «Сириус». Брянскую область представят спортсмены студенческого спортивного клуба «Огненный лис» Брянского государственного училища Олимпийского резерва. Отмечу, уже в шестой раз эта команда отправляется на Всероссийский фестиваль. В этот раз наши земляки будут соревноваться в универлиге ГТО и болельщики универов. Команда клуба уже не единожды побеждала и становилась призером в различных видах спорта данного фестиваля. Учащийся Брянского лицея номер 1 Александр Старченко вошел в число призеров Всероссийской олимпиады по физической культуре. Соревнования проходили в Ставрополе. В них приняли участие 290 школьников из 86 российских регионов. Ученик 11 класса уже второй раз возвращается с состязаний с победой. До этого он становился призером в 2024 году. Программа олимпиады включала теоретические экзамены и практические занятия. В Брянске состоялся традиционный кубок пересвета по айкидо. В этом году межрегиональный турнир проводился в седьмой раз. В ходе соревнований были разыграны в общей сложности более сотни медалей. Кубок пересвета объединил спортсменов из разных регионов нашей страны. Фестиваль айкидо, напомню, является данью уважения и благодарности воинам всех времен. От Александра Пересвета до героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. По итогам состязаний сборная Брянщины в командном зачете заняла второе место, уступив сборной Белгородской области. В Шибинске состоялся турнир «Знамя Победы». В нем приняли участие 5 футбольных команд. Соревнования прошли в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, турнир стал частью одноименного патриотического проекта, объединившего общественников, социально ответственный бизнес и местных жителей. Открыли мероприятие выносом «Знамени Победы» и символом праздника 9 мая – это георгиевской ленты. Матчи проходили на стадионе «Триумф». Турнир стартовал с игры спортивной школы номер 2 и команды «Триумф», которая стала чемпионом в прошлом году. Вторая игра прошла между «Цемент Юниор» и спортшколу номер 1. Кроме того, участие в турнире приняла и спортшкола номер 3. Спортивное отделение самбо спортшколы по борьбе приняло участие в забеге памяти. Мероприятие было посвящено подвигу земляка, лидеру партизанского отряда Александра Виноградова, который являлся командиром бежецкого объединения партизанского отряда, насчитывающего более 900 бойцов. В забеге приняли участие около 200 человек из спортивных организаций Брянской области. Брянский стадион «Партизан» победил в престижной премии спортивных сооружений. Вручение наград состоялось в Минспорта. Отмечу, это ежегодная награда, которая отмечает достижения в области спортивного строительства, эксплуатации спортивных объектов и развития индустрии спорта в России. Она вручается с 2014 года и объединяет ключевых участников индустрии, от представителей бизнеса до спортивных функционеров и олимпийских чемпионов. По традиции премия вручается по нескольким номинациям: футбольный стадион года, ледовый дворец, лучший инфраструктурный проект, лучший проект по развитию корпоративного спорта, музеи в сфере спорта, лучшие спортивные стадионы и другие. В этот раз в номинации «Футбольный стадион года» категория «Стадион малой вместимости» победу одержал стадион «Партизан». Таким образом, это еще одна победа брянского спорта на всероссийском уровне. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

и два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

бою тропой. Со службы солдат возвращался домой. Тропинка исчезла,

перед ним расступились кусты. Девица стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Твое радио, твоего города, 3-2 радио.

0: Авторадио. Брянские 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 7 сотрудников агрохолдинга «Мираторг» ранены при ударе по селу Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, бесчеловечность и терроризм являются главными методами киевского режима, который полностью утратил свое человеческое лицо. Добавлю, при эвакуации пострадавших укронацисты попытались повторно атаковать их FPV-дронами. На территории агрохолдинга повреждения получили производственные помещения. Вооруженные силы Украины также дронами «Камикадзе» атаковали территорию, прилегающую к отделению Почты России в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара ранены 2 человека. На месте теракта работают оперативные экстренные службы. Таким образом, готовится доказательная база для последующего трибунала, под который обязательно попадут все преступники, захватившие власть на Украине. В Брянской области ведется масштабное дорожное строительство. В Фокинском районе областного центра началась подготовка к асфальтированию путепровода через железнодорожные пути в районе станции Брянск-2. На данном участке планируют провести ямочный ремонт горячим асфальтом. Рабочие фрезеруют наиболее разрушенные за зиму участки проезжей части. Добавлю, уже стартовал ямочный ремонт дорог на улицах Софьи Перовской, Ульяновой и Речной. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог. Документ охватывает более 1300 объектов, включает капитал. Ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован объем финансирования в размере без малого 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, 53,5 миллиардов рублей из регионального и почти 700 миллионов из местного. Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в образовательные программы. Речь идет об обновлении федеральных и государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Ранее президент на совещании с членами правительства говорил о том, что России необходимо активнее внедрять в образовательный процесс передовые технологии искусственный интеллект, но действовать при этом необходимо аккуратно. Разрабатывать предложения правительство будет с учетом отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов. Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомиться с этой сферой уже со школы. В России в новой редакции заработал закон, который обновляет принципы организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Для малых городов это означает единую логику управления территорией. Регионам оставлено право учитывать исторические, социально-экономические и национальные особенности территории, поэтому жесткого шаблона на всю страну реформа не задает. Отмечается, сегодня город живет шире своих административных границ, а соседние поселки пользуются его школами, поликлиниками, автобусными маршрутами и рабочими местами. Новая модель позволяет смотреть на эту связку как на один хозяйственный контур, где дороги, сети, жилье, социальные объекты и места приложения труда планируются совместно. По официальным данным, в малых городах из перечня запланировано более 12 тысяч инфраструктурных мероприятий, и малый город становится точкой роста для окружающей территории. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

лучше с тобой рассказывать. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну, ладно, уже я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну, ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман. Встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

ответственность за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

все. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 9 мая мы будем отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Муниципальное образование Брянской области обследует и приводит в надлежащий вид памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны, а также воинские захоронения. Как отметил губернатор Александр Богомаз, необходимо обратить внимание на то, как выглядят сами муниципальные образования. По словам главы региона, в настоящее время ведется масштабная работа, строятся ледовые дворцы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы, школы, детские сады и вся остальная инфраструктура и территории должны этому соответствовать. Известно, на героической брянской земле расположены более 2200 объектов воинской славы. У нас работает 34 вечных огня и 10 огней памяти. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, за годы своего проведения он стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона Брянская область. Целью является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Белоруссии и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований и выставок промышленных достижений регионов участников. Намечена большая культурная программа творческих коллективов Брянской области и гостей из Гомеля и Могилева, Брянки, Луганской Народной Республики, а также Смоленской области. В Кремле заявили, удары Киева по нефтяной инфраструктуре России в условиях острейшего энергетического кризиса из-за ситуации в Армузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, в результате конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. В конце апреля глава киевского режима рассказал о просьбе западных лидеров не атаковать российские энергообъекты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Украина ответила отказом на эту просьбу. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. И президент России подчеркнул, киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Снижение спроса на продукцию стало главным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в первом квартале нынешнего года. По данным мониторинга, этот вариант указали более 37,5% опрошенных, что на 4,5% выше показателей прошлого года. Проблемы с неплатежами со стороны контрагентов заняли второе место, их отмечают 34% компаний. Недоступность кредитных ресурсов называют значимым ограничением четверть респондентов. Еще 22% участников опроса указывают на нехватку оборотных средств. Основной механизм сокращения расходов в статьях – это административные общехозяйственные нужды. О таком варианте заявляют более 80%. В то же время выросла популярность мер, связанных с сокращением расходов на персонал. В планах этих участников опроса в первую очередь является сокращение найма сотрудников. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
2: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май! Встречай весну с аэропарком! Рыхли, крути, готовь, качай! Качай музло, бицуху, воду! Готовь качели, шашлыки, машину, велик! На природу! На дачу! Всех своих вези! Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
9: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
11: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 7 сотрудников агрохолдинга «Мираторг» ранены при ударе по селу Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, бесчеловечность и терроризм являются главными методами киевского режима, который полностью утратил свое человеческое лицо. Добавлю, при эвакуации пострадавших укронацисты попытались повторно атаковать их FPV-дронами. На территории агрохолдинга повреждения получили производственные помещения. Вооруженные силы Украины также дронами «Камикадзе» атаковали территорию, прилегающую к отделению Почты России в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара ранены 2 человека. На месте теракта работают оперативные экстренные службы. Таким образом, готовится доказательная база для последующего трибунала, под который обязательно попадут все преступники, захватившие власть на Украине. В Брянской области ведется масштабное дорожное строительство. В Фокинском районе областного центра началась подготовка к асфальтированию путепровода через железнодорожные пути в районе станции Брянск-2. На данном участке планируют провести ямочный ремонт горячим асфальтом. Рабочие фрезеруют наиболее разрушенные за зиму участки проезжей части. Добавлю, уже стартовал ямочный ремонт дорог на улицах Софьи Перовской, Ульяновой, Речной. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог. Документ охватывает более 1300 объектов, включает капитальный ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован объем финансирования в размере без малого 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, 53,5 миллиардов рублей из регионального и почти 700 миллионов из местного. Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в образовательные программы. Речь идет об обновлении федеральных и государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Ранее президент на совещании с членами правительства говорил о том, что России необходимо активнее внедрять в образовательный процесс передовые технологии искусственного интеллекта, но действовать при этом необходимо аккуратно. Разрабатывать предложения правительство будет с учетом отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов. Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже со школы. В России в новой редакции заработал закон, который обновляет принципы организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Для малых городов это означает единую логику управления территорией. Регионам оставлено право учитывать исторические, социально-экономические и национальные особенности территории, поэтому жесткого шаблона на всю страну реформа не задает. Отмечается, сегодня город живет шире своих административных границ, а соседние поселки пользуются его школами, поликлиниками, автобусными маршрутами и рабочими местами. Новая модель позволяет смотреть на эту связку как на один хозяйственный контур, где дороги, сети, жилье, социальные объекты и места приложения труда планируются совместно. По официальным данным, в малых городах из перечня запланировано более 12 тысяч инфраструктурных мероприятий, и малый город становится точкой роста для окружающей территории. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр тутного столба, ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет! С вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
2: Ты идешь босиком

Знаешь, на тебя смотрят пулеметы, но идешь, и рассвет рисует твой танцующий силуэт.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту. И его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17.00 на 87.9 FM.
7: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапно. Звонок на повороте. Вижу. Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

дороги, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь. Твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты молчал.

Хочешь, я покажу, что скрыто за пределами понедельников. Но сначала ты должна понять, мы слепые грачи, на поле времени лежим. Мокрые, голые, ты

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: Ну, а ты?
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности, доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права, помимо этого выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. Дизель-центр, улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. Дизель-центр – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр, Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85. Верхом.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Мам! А мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 9 мая мы будем отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Муниципальное образование Брянской области обследует и приводит в надлежащий вид памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны, а также воинские захоронения. Как отметил губернатор Александр Богомаз, необходимо обратить внимание на то, как выглядят сами муниципальные образования. По словам главы региона, в настоящее время ведется масштабная работа, строятся ледовые дворцы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы, школы, детские сады и вся остальная инфраструктура и территории должны этому соответствовать. Известно, на героической брянской земле расположены более 2200 объектов воинской славы. У нас работает 34 вечных огня и 10 огней памяти. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, за годы своего проведения он стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона Брянская область. Целью является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Белоруссии и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований и выставок промышленных достижений регионов участников. Намечена большая культурная программа творческих коллективов Брянской области и гостей из Гомеля и Могилева, Брянки, Луганской Народной Республики, а также Смоленской области. В Кремле заявили, удары Киева по нефтяной инфраструктуре России в условиях острейшего энергетического кризиса и ситуации в Армузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, в результате конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. В конце апреля глава киевского режима рассказал о просьбе западных лидеров не атаковать российские энергообъекты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Украина ответила отказом на эту просьбу. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. Президент России подчеркнул, киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Снижение спроса на продукцию стало главным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в первом квартале нынешнего года. По данным мониторинга, этот вариант указали более 37,5% опрошенных, что на 4,5% выше показателей прошлого года. Проблемы с неплатежами со стороны контрагентов заняли второе место, их отмечают 34% компаний. Недоступность кредитных ресурсов называют значимым ограничением четверть респондентов. Еще 22% участников опроса указывают на нехватку оборотных средств. Основной механизм сокращения расходов в статьях – это административные общехозяйственные нужды. О таком варианте заявляют более 80%. В то же время выросла популярность мер, связанных с сокращением расходов на персонал. В планах этих участников опроса в первую очередь является сокращение найма сотрудников. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая. Праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянцы примут участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта. Он пройдет на федеральной территории «Сириус». Брянскую область представят спортсмены студенческого спортивного клуба «Огненный лис» Брянского государственного училища Олимпийского резерва. Отмечу, уже в шестой раз эта команда отправляется на Всероссийский фестиваль. В этот раз наши земляки будут соревноваться в универлиге ГТО и болельщики универов. Команда клуба уже не единожды побеждала и становилась призером в различных видах спорта данного фестиваля. Учащийся Брянского лицея номер один Александр Старченко вошел в число призеров Всероссийской олимпиады по физической культуре. Соревнования проходили в Ставрополе. В них приняли участие 290 школьников из 86 российских регионов. Ученик 11 класса уже второй раз возвращается с состязаний с победой. До этого он становился призером в 2024 году. Программа олимпиады включала теоретические экзамены и практические занятия. В Брянске состоялся традиционный кубок пересвета по айкидо. В этом году межрегиональный турнир проводился в седьмой раз. В ходе соревнований были разыграны в общей сложности более сотни медалей. Кубок пересвета объединил спортсменов из разных регионов нашей страны. Фестиваль айкидо, напомню, является данью уважения и благодарности воинам всех времен. От Александра Пересвета до героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. По итогам состязаний сборная Брянщины в командном зачете заняла второе место, уступив сборной Белгородской области. В Шибинске состоялся турнир «Знамя Победы». В нем приняли участие 5 футбольных команд. Соревнования прошли в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, турнир стал частью одноименного патриотического проекта, объединившего общественников, социально ответственный бизнес и местных жителей. Открыли мероприятие выносом Знамени Победы и символом праздника 9 мая – это георгиевской ленты. Матчи проходили на стадионе «Триумф». Турнир стартовал с игры спортивной школы номер 2 и команды «Триумф», которая стала чемпионом в прошлом году. Вторая игра прошла между «Цемент Юниор» и спортшколу номер 1. Кроме того, участие в турнире приняла и спортшкола номер 3. Спортивное отделение самбо спортшколы по борьбе приняло участие в забеге памяти. Мероприятие было посвящено подвигу земляка, лидеру партизанского отряда Александра Виноградова, который являлся командиром бежецкого объединения партизанского отряда, насчитывающего более 900 бойцов. В забеге приняли участие около 200 человек из спортивных организаций Брянской области. Брянский стадион «Партизан» победил в престижной премии спортивных сооружений. Вручение наград состоялось в Минспорта. Отмечу, это ежегодная награда, которая отмечает достижения в области спортивного строительства, эксплуатации спортивных объектов и развития индустрии спорта в России. Она вручается с 2014 года и объединяет ключевых участников индустрии, от представителей бизнеса до спортивных функционеров и олимпийских чемпионов. По традиции премия вручается по нескольким номинациям: футбольный стадион года, ледовый дворец, лучший инфраструктурный проект, лучший проект по развитию корпоративного спорта, музеи в сфере спорта, лучшие спортивные стадионы и другие. В этот раз в номинации «Футбольный стадион года» категория «Стадион малой вместимости» победу одержал стадион «Партизан». Таким образом, это еще одна победа брянского спорта на всероссийском уровне. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
4: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В 1946 году в Брянске появился на свет Владимир Остаповский, вратарь футбольного клуба ЦСКА. Футболом он начал увлекаться еще будучи учеником брянской школы «Динамо», а в 1969 году он стал вратарем в футбольном клубе ЦСКА. Затем он играл в составе сборной СССР. В составе олимпийской команды завоевал бронзу Олимпиады 76, а по итогам года был признан лучшим футболистом страны.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
5: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Лунья 32, полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжат работу в районах Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов региона смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. В начале мая мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области. Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения, включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию, а также медицинской реабилитации, наблюдение за течениями беременности, формирование здорового образа жизни, в том числе и снижению уровня факторов риска заболеваний. Как отметил губернатор Александр Богомаз, доступность медицинской помощи населению, а также повышение качества и эффективности медицинских услуг как важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. В Брянской области стартовала программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В настоящее время особое внимание уделяется памятникам и обелискам воинской славы, которые уже начали приводить в порядок. Добавлю, в Брянских 56. Улицы столицы партизанского края украшаются праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, кострами из флагов и световыми элементами. В учреждениях культуры проходят кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. Велопробег для стоянки партизанского отряда имени Виноградова проведут представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охватят спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска пройдет акция «Георгиевская лента», а также акции «Ветеран живет рядом» и «Поздравление ветеранов на дому», а также «Помоги ветерану». Отмечу 9 мая из введенного в Брянской области режима контртеррористической операции массовых многотысячных мероприятий не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Банк России ужесточил на третий квартал нынешнего года макропруденциальные лимиты по ипотеке, кредитам на индивидуальное жилищное строительство, а также нецелевым займам под залог недвижимости. Новые ограничения в первую очередь затронут заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Получить новый кредит при уже имеющихся долгах станет сложнее, для некоторых заемщиков практически недоступно. Ужесточением лимитов регулятор пытается сдержать рискованные выдачи в тех сегментах, где уже видно ухудшение качества портфеля и исторически больше кредитов у людей с высокой долговой нагрузкой. Именно в этих сегментах просрочка растет быстрее, чем в среднем по рынку. Уровень просроченных ипотечных кредитов определяется во многом потому, что вызревает большой массив кредитов, выданных несколько лет назад, в том числе в период массовых льготных программ. Передвижные аптеки готовят к запуску в российских регионах. Проект стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в пилоте уже выразили готовность 11 субъектов России. Продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. При этом будут действовать ограничения. В мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать препараты с наркотическими и психотропными веществами, сильнодействующие лекарства, а также средства, требующие особых условий хранения. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения. Отмечается, в небольших и удаленных населенных пунктов зачастую нет ни аптек, ни фельдшерско-акушерских пунктов. Жителям приходится ездить за медикаментами в ближайшие города за многие десятки километров. Особенно острая эта проблема стоит для пожилых людей, инвалидов и многодетных семей, которым сложно добраться до районных центров. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов тепла. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. В предпраздничный день вас приглашает Лисий дом культуры. Многие слушатели знают, это уютное заведение на набережной, где часто проводятся всевозможные небольшие концерты, в том числе приезжающих рок-групп. 8 мая состоится ретро-дискотека. Чем примечательно это событие? Во-первых, танцплощадки ушли в прошлое, а потанцевать порой ох как хочется. Во-вторых, это способ поностальгировать, вспомнить времена своей молодости и музыку того времени. В-третьих, это будет видеодискотека, то есть всех кумиров юности можно будет увидеть на большом экране. И, наконец, весь вечер на сцене диск-диджей самого первого поколения, старейший журналист телеканала «Брянская губерния», ведущий телепрограмм «Смотрите, кто пришел» и «Старожилы» Алексей Хатиновский. Так что скучно точно не будет. 8 мая вы сможете услышать золотые хиты 70-х и 80-х годов. Дискотека состоится в Лисьем ДК. Всю информацию вы можете получить на странице Лисий ДК в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Может ли этот хороший совет стать плохим? Да. Почему? Сейчас расскажу. С вами «Метод Карлова». Здравствуйте. Порой мы так стремимся быть хорошими, угодить и помочь близким, что забываем про самих себя. Это порождает в нас внутренний конфликт. И имя этому конфликту – невроз. Невроз образуется, когда мы другим делаем то, что сами бы хотели получить от них, и не получаем этого. Но явно или бессознательно лелеем надежду добиться все-таки этого, верной службой или упорным трудом. И ради этого многие из нас жертвуют последним в расчете на ответные жертвы. Как это выглядит в жизни? Кто-то ждет симметричных действий в ответ на свои старания. Кто-то шире – благодарности, восхищения, признания. Например, мать семейства, которая никогда не купит себе ничего лишнего, а часто даже необходимого, потому что ждет, что муж и дети оценят это и будут заботиться о ней в благодарность за ее жертвы. Скромная девушка-интроверт, которая боится отказать во встрече активной, общительной подруге лишь потому, что судит по себе и уверена, что выход к людям – знак крайней нужды в другом человеке. Сотрудник, работающий сверхурочно в надежде, что руководство заметит и даст премию или повышение. Сделать другому то, в чем нуждаешься сам. Зачем такая сложная схема? Почему бы каждому не заботиться в первую очередь о себе, а потом уже о другом? У этого много причин. Как правило, они связаны с запретом на проявление собственных желаний и стремлений. Вот некоторые из них. Страх и стыд быть, в кавычках, эгоистом. Человек может считать, что это по меньшей мере некрасиво и недостойно, побольше опасно. Другие люди за эгоизм, в кавычках, могут осудить, позавидовать, изгнать из своего общества, навредить. Гордость или самоуважение. Может иметь место запрет на то, чтобы гордиться собой, радоваться своим успехам и разделять эту радость с другими. Хвастаться это нехорошо. И тогда я хороший только тогда, когда заботишься о другом. Только тогда я достоин похвалы, восхищения и награды. Право, в кавычках, на подарок. Получить что-то от другого кажется приятнее, чем сделать это самому себе. Правда, каждому из нас время от времени хочется почувствовать себя под чьим-то крылом, защищенным и опекаемым. И иногда нам кажется, что единственный способ получить эту заботу, подарок, внимание, тепло – это его в кавычках заслужить. То чаще всего попадает в капкан этих причин. Люди с большим дефицитом заботы. Те, о ком мало заботились в детстве. Те, кто пытается сейчас восполнить этот дефицит заботы. Или наоборот, люди с переизбытком заботы. Дети гиперопекающих родителей, усвоившие эту модель от взрослых, вместе с которой они и получили чувство вины, внушенные родителями. «Я на тебя всю жизнь положила, а ты?» Это заставляет их копировать поведение родителей, чтобы вернуть этот долг. Что же с этим делать? Самый короткий ответ в этом случае звучит так. Допустите для себя мысль, что ваши потребности, хотя бы иногда, являются самыми важными для вас. Задумывайтесь о своих потребностях. Старайтесь позаботиться о них в первую очередь. На все это вы имеете полное право. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Но никак не больше себя. И уж точно не вместо себя. Не забывайте об этом. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
3: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Заряжаемся мотивацией. В новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 9 мая мы будем отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Муниципальное образование Брянской области обследует и приводит надлежащий вид памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны, а также воинские захоронения. Как отметил губернатор Александр Богомаз, необходимо обратить внимание на то, как выглядят сами муниципальные образования. По словам главы региона, в настоящее время ведется масштабная работа, строятся ледовые дворцы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, больницы, школы, детские сады и вся остальная инфраструктура и территории должны этому соответствовать. На героической брянской земле расположены более 2200 объектов воинской славы. У нас работает 34 вечных огня и 10 огней памяти. В Брянской области ведется масштабное дорожное строительство. В Фокинском районе областного центра началась подготовка к асфальтированию путепровода через железнодорожные пути в районе станции Брянск-2. На данном участке планируют провести ямочный ремонт горячим асфальтом. Рабочие фрезеруют наиболее разрушенные за зиму участки проезжей части. Добавлю, уже стартовал ямочный ремонт дорог на улицах Софьи Перовской, Ульяновой, Речной. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог. Документ охватывает более 1300 объектов, включает капитал ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован объем финансирования в размере без малого 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, 53,5 миллиардов рублей из регионального и почти 700 миллионов из местного. В Кремле заявили, удары Киева по нефтяной инфраструктуре России в условиях острейшего энергетического кризиса и ситуации в Армузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, в результате конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. В конце апреля глава киевского режима рассказал о просьбе западных лидеров не атаковать российские энергообъекты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Украина ответила отказом на эту просьбу. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. Президент России подчеркнул, киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Банк России ужесточил на третий квартал нынешнего года макропруденциальные лимиты по ипотеке, кредитам на индивидуальное жилищное строительство, а также нецелевым займам под залог недвижимости. Новые ограничения в первую очередь затронут заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Получить новый кредит при уже имеющихся долгах станет сложнее, для некоторых заемщиков практически недоступно. Ужесточением лимитов регулятор пытается сдержать рискованные выдачи в тех сегментах, где уже видно ухудшение качества портфеля и исторически больше кредитов у людей с высокой долговой нагрузкой. Именно в этих сегментах просрочка растет быстрее, чем в среднем по рынку. Уровень просроченных ипотечных кредитов определяется во многом потому, что вызревает большой массив кредитов, выданных несколько лет назад, в том числе в период массовых льготных программ. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов тепла. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров уйдут еще ниже, будут колебаться около отметки в плюс 12. Атмосферное давление – 741 миллиметр. Тутного столба ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 8.32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
2: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

два радио. Ты все правильно делаешь. В городе партизанской славы 15 часов.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В старом доме за горой ночью слышен волчий вой.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17.00 на 87.9 FM.
3: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
3: Матвей Исакович Блантер родился в городе Почепе. Учился в реальном училище Курска, пел в хоре. Рано овладел фортепиано и скрипкой. Участвовал в оркестре Курского драматического театра. После переезда в Москву поступил в драматическое училище Московского филармонического общества по классу скрипки. Среди известных его сочинений песня «Катюша» на слова Исаковского, ставшая лирическим музыкальным символом Великой Отечественной войны. А также «В лесу при фронтовом», «Огонек», «До свидания, города и хаты», песня военных корреспондентов. Всего же в годы Великой Отечественной войны им написано около 50 песен. Немало прекрасных песен было создано и в послевоенные годы. В 1946 году Блантер был удостоен Сталинской премии СССР. В 1947 получил звание заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1975 стал народным артистом СССР. В 1983 году он был удостоен звания Героя социалистического труда.
2: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
4: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился и над кровь колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах. Три чаши горе

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области стартовала программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В настоящее время особое внимание уделяется памятникам и обелискам воинской славы, которые уже начали приводить в порядок. Добавлю, в Брянских 56. Улицы столицы партизанского края украшаются праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, кострами из флагов и световыми элементами. В учреждениях культуры проходят кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. Велопробег до стоянки партизанского отряда имени Виноградова проведут представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охватят спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска пройдет акция «Георгиевская лента», а также акции «Ветеран живет рядом» и «Поздравление ветеранов на дому», а также «Помоги ветерану». Отмечу 9 мая из введенного в Брянской области режима контртеррористической операции массовых многотысячных мероприятий не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжат работу в районах Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов региона смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. В начале мая мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области. Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения, включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию, а также медицинской реабилитации, наблюдение за течениями беременности, формирование здорового образа жизни, в том числе и снижение уровня факторов риска заболеваний. Как отметил губернатор Александр Богомаз, доступность медицинской помощи населению, а также повышение качества и эффективности медицинских услуг как важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в образовательные программы. Речь идет об обновлении федеральных и государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Ранее президент на совещании с членами правительства говорил о том, что России необходимо активнее внедрять в образовательный процесс передовые технологии искусственный интеллект, но действовать при этом необходимо аккуратно. Разрабатывать предложения правительство будет с учетом отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов. Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже со школы. Правительство России спишет регионам долги на 114 миллиардов рублей. Таким образом, Кабинет министров помогает субъектам федерации развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. Один из способов такой поддержки – списание задолженности по бюджетным кредитам. Отмечается, освобождение долгов существенно простимулирует внутренние ресурсы в бюджетах регионов, что позволит дальше развивать экономику и улучшать условия жизни граждан. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионам бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Тогда же глава государства сообщил, частичное списание задолженности субъекта возможно только в случае, если высвобожденные ресурсы будут направлены на иные значимые задачи. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. Истории побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
6: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: свидания.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку.
3: Дача на связи, посадку разрешаю.
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
5: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: отправляем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
1: 12+.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Заряжаемся мотивацией в новом выпуске спортивного четверга на 3-2 радио. В гостях Георгий Пихтарь, завоевавший серебро на первенстве мира по гиревому спорту, и его тренер Игорь Беляев. История побед и секреты успеха вы услышите 7 мая в 17:00 на 87.9 FM.
9: Партнер программы – спортивный клуб «Рубин». Аренда теннисных кортов, занятия с тренером, тренировки по ОФП с детьми, групповые занятия йогой и танцами, тренажерный зал и кроссфит. Город Брянск, улица Нахимова, 114А.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Мы обязательно встретимся.

Дожили. По Яндекс погоде уже плюс 27 за окном. Все, кто ждал лета, дождались. И я думаю, больше всего лета ждали кондиционерщики, потому что именно сейчас уже поперло. По пробкам в Брянске все только начинается. От стализавода до 22-го съезда стоит. И по объездной там тоже классическая история. 1 километр придется простоять. Всего лишь 4 минуты. Вечер наступает. Всем успешно добраться до дома.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности, доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

письма, ветер в спину.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. «3-2-радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Старый анекдот. Новый русский приходит в магазин и покупает большой ящик елочных игрушек. Через некоторое время он возвращается в магазин. «Заберите игрушки». «А что случилось? Что, игрушки некрасивые?» «Да нет, красивые». «Может, мало блестят?» «Да не, блестят». «Может, на елку не вешаются?» «Да почему не вешаются? Все нормально». «Может быть, диаметр шаров маленький?» «Да нормальный у них диаметр». Продавщица, устав порхать вокруг него, спрашивает. «Ну так что же тогда не так?» Да не радует. Радость – это эмоция, которую знают и хотят получить все. Эта эмоция не вызывает сомнений в своей позитивности. Не так давно было принято на мелкие жалобы людей, у которых, казалось бы, все есть, отвечать. Живи и радуйся, чего тебе не хватает? А вот как раз-таки радости не хватает. Многим это покажется странным. Кто же не умеет радоваться? Это же просто. Но это обманчивая простота. Иначе почему так мало радостных людей вокруг нас? Во-первых, нужно разделить радость и удовольствие. Это не одно и то же. Все, что мы получаем через внешние сенсорные системы, через зрение, слух, вкус, запахи, прикосновения – это удовольствие. Мороженое в жаркий день, запах любимого человека, мелодия из детства – это все приносит нам чувство удовольствия, приятные ощущения и воспоминания, но они отличаются от радости. Говоря иначе, у вас есть множество способов для получения удовольствия. Вы можете искать чувственное наслаждение и, скорее всего, испытаете его в той или иной форме. Но вряд ли вы отправитесь на поиски радости в ближайшее кафе-мороженое. Во-вторых, радость, в отличие от удовольствия и некоторых других базовых эмоций, не поддается планированию. Ее нельзя вызвать усилием воли или силой мысли. Некоторые исследователи вообще считают, что эмоция радости является, так сказать, в кавычках, побочным продуктом стремления к определенному результату, достижению цели. Тогда в чем же секрет? Когда и, главное, как нам радоваться? Радость рождается от преодоления препятствий, самореализации, самопознания, проявления себя. И неважно, что это – успешное приготовление рыбы фугу в домашних условиях или утренний подъем на 15 минут раньше обычного. Отмечайте и празднуйте все свои достижения и победы. Любые, независимо от их масштаба и размера. Не стесняйтесь чувствовать радость и наслаждаться ей. Еще один секрет радости – это охват вашей целью окружающих. Чем большему числу людей достижение вашей цели принесет пользу, тем больше радости. Так что не стесняйтесь делать что-то для других. И в завершение про обязанности радости. Да-да, у радости есть обязанности. Радость формирует чувство привязанности и взаимного доверия между людьми. Преодоление себя приносит радость. А открытость, готовность к новому эмоциональному опыту, умение радоваться создают благоприятную почву для самореализации. Вот такой замкнутый круг радости. Это был метод Карлова.
0: 3-2-радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ведется масштабное дорожное строительство. В Фокинском районе областного центра началась подготовка к асфальтированию путепровода через железнодорожные пути в районе станции Брянск-2. На данном участке планируют провести ямочный ремонт горячим асфальтом. Рабочие фрезеруют наиболее разрушенные за зиму участки проезжей части. Добавлю, уже стартовал ямочный ремонт дорог на улицах Софьи Перовской и Ульяновой Речной. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог. Документ охватывает более 1300 объектов, включает капитальный ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован объем финансирования в размере без малого 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, 53,5 миллиардов рублей из регионального и почти 700 миллионов из местного. В Брянской области стартовала программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В настоящее время особое внимание уделяется памятникам и обелискам воинской славы, которые уже начали приводить в порядок. Добавлю, в Брянске их 56. Улицы столицы партизанского края украшаются праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, кострами из флагов и световыми элементами. В учреждениях культуры проходят кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. Велопробег до стоянки партизанского отряда имени Виноградова проведут представители брянских промышленных предприятий. Все мои праздники охватят спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска пройдет акция «Георгиевская лента», а также акции «Ветеран живет рядом» и «Поздравление ветеранов на дому», а также «Помоги ветерану». Отмечу 9 мая из введенного в Брянской области режима контртеррористической операции массовых многотысячных мероприятий не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжат работу в районах Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов региона смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. В начале мая мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области. Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию, а также медицинской реабилитации, наблюдения за течениями беременности, формирование здорового образа жизни, в том числе и снижению уровня факторов риска заболеваний. Как отметил губернатор Александр Богомаз, доступность медицинской помощи населению, а также повышение качества и эффективности медицинских услуг как важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, за годы своего проведения он стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона Брянская область. Целью является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Белоруссии и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований и выставок промышленных достижений регионов участников. Намечена большая культурная программа творческих коллективов Брянской области и гостей из Гомеля и Могилева, Брянки, Луганской Народной Республики, а также Смоленской области. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба ветра юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Гладков Григорий Васильевич, участник телепередач «Утренняя почта», «Вокруг смеха», «Взгляд». Автор музыки ко многим популярным у российской детворы мультфильмам, в том числе в знаменитой «Пластилиновой вороне». Лауреат многих всесоюзных конкурсов. Неоднократно приезжал в родной Брянск и участвовал в различных концертах и вечерах. Григорий вырос в Брянске, а все его родные по отцу из деревни Васильевки Навлинского района. Да и назвали его в честь деда, бывшего партизана Григория Павловича Гладкова. Эта память очень дорога внуку. В 2011 году он получил подарок от Русского астрономического общества «Звезду». В сертификате было сказано, что звезде присвоено имя Григорий Гладков, и композитор решил, что пусть она называется так в честь погибшего деда-партизана. В Брянске Григорий окончил школу номер 45 и БИТУМ, где приобщился к музыке, хотя специальность у него была совсем другая – городской электрический транспорт. Сейчас композитор продолжает писать детские песни и даже попал в Книгу рекордов России за издание самого большого количества кассет, пластинок и компакт-дисков для детей.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю, где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю! В автокресле!
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Мурал, символизирующий связь поколений, появился на площади партизан. Смотрите наш репортаж.
2: В преддверии празднования Дня Великой Победы на месте стоянки партизанского отряда Александра Виноградова состоялась традиционная встреча. Кто стал ее участником, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: 22 творческих номера, лучшие поедут на всероссийский этап. Студенческая весна в ДК БМЗ. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
4: Помощь пострадавшим от ударов ВСУ. Профсоюзы Москвы передали гуманитарный груз жителям Брянской области. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния». Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся

0: Увидимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. Кинотелецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске, 58 19 66.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Какое прекрасное начало сегодня придумал ведущий студии 98 Алексей Тарасов. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, если включили микрофон. Добрый вечер всем, да.
0: Это наша концепция.
1: Антон поддержал мой выбор, да. Джордж Торогод, Bad to the Bone.
0: Вопрос к слушателям. Обратите внимание, как у него там заводилось все. И мы тут с Алексеем немножко... Волосы на пятой точке повырывали, думали, что это у нас тут чего-то заводится.
1: Хотя кнопочки все отжаты на микрофонах, но думали, что вот мистика
0: нам случилась. Нам было неспокойно. Тяжело периодически быть звукорежиссером, там неважно где.
1: Ну это старенькая концертная запись, там все могло заводиться.
0: Зато песня какая.
1: Да, она еще была в фильме «Терминатор».
0: А он еще живой, сам этот...
1: Торогод, да.
0: Да, он...
1: И там, наверное, даже концентрирует, да?
0: Да, я про это хотел сказать. А, кстати, по-русски тут Джордж Торогод его правильнее называть.
1: Торогод.
0: И сегодня в 19.00 он начал выступать в Capital One Hall, где бы это ни было. И завтра он тоже выступает. И 7 мая он выступает.
1: Подожди, 19.00 там еще, наверное, не наступило. Или уже прошло, как ты думаешь?
0: Вот это надо просто, ну, географию было в школе учить, но тут как бы есть нюансики, конечно. Всем привет, кто только что подключился. Это студия 98, или, как нас любят называть наши слушатели, местечковая шляпа. Да, это такая программка на региональном радио, где мы вечерами собираемся по вторникам, ставим музыку с винила. Недельку назад, конечно...
1: Музыка с винила звучит эпично.
0: Недельку назад к нам интересно ребята из проекта «Мойка» приходили, что мы до сих пор отойти от этого не можем.
1: Был вечер электронной музыки, да.
0: Он такой, да, прям диджей.
1: Я собирался, но я не дошел до них 2 мая.
0: Иголкой тыкали прям. А я 2 мая решил выстрадать. Я поехал в Калужскую область, проехал Хвостовичи, проехал Ульяново. Там есть некая деревня Афанасово. Там я бросил автомобиль. И мы там 9 км в одну сторону шли в урочище Харевка, где когда-то там Тургенев охотился. И Хорик Алиныч написал свой рассказ. В общем, выстрадал как надо, по колено в грязи.
1: Как ты любишь.
0: Да, там весь лес почему-то в болоте, хотя обычно перед Харевкой только там болото
1: было. А что ж ты машину бросил, не закопал ее в болото?
0: Слушай, я как только съехал с асфальта, там уже что-то по днищу прочиркало. Потому что, конечно, вот ВАЗ-2104 — это хороший автомобиль. Я завидую людям, кто им вообще владел когда-то. Потому что нужно тебе дверь перевести. Ты ее просто берешь, кладешь и везешь. Тебе не надо думать ни о чем вообще. И вот этой машины на дорогах по-настоящему боятся. Потому что непонятно, кто там дед, цыган сидит. Как бы человек, которому все равно. То есть, ну, это та машина, вот, которую не жалко вообще.
1: Обычно они арбузами груженные еще ездят.
0: Да, да. В общем, я на следующий день после этого похода продал свой ВАЗ-2104, а теперь очень скучаю.
1: Помянем.
0: Уехал он в поселок Большое Полпино.
1: Ты так поступил с нашим автомобилем.
0: Кстати, чего мы рассказываем, конечно, весь этот внутряк? Потому что Алексей им владел 10 лет, я им владел 9 лет. У нас вот один автомобиль, один и тот же прямо, он его когда-то купил новый. Передал мне неплохом состоянии, таком неплохом, хорошем вполне себе. А потом он тоже мне приносил удовольствие, но что-то вот начал разлагаться на плесени липовый мед вообще.
1: По-летовски заговорили.
0: Да, да, да, да, да, да. И, в общем, вечных тебе там дорог, автобанов. Он же 140 умел ездить на рок-фестивале под Самарой.
1: Да, до 150 разгонял.
0: Там, да, в принципе, спидометром бодрился как мог. Прервемся на небольшую рекламу и дальше уже вернемся с пластинкой. С пластинкой у нас тоже все прикольно. Это я, слава богу, доехал до славного города Орел.
2: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
3: Мурал, символизирующий связь поколений, появился на площади партизан. Смотрите наш репортаж.
4: В преддверии празднования Дня Великой Победы на месте стоянки партизанского отряда Александра Виноградова состоялась традиционная встреча. Кто стал ее участником, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
5: 22 творческих номера, лучшие поедут на всероссийский этап. Студенческая весна в ДК БМЗ. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
6: Помощь пострадавшим от ударов ВСУ. Профсоюзы Москвы передали гуманитарный груз жителям Брянской области. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния». Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
9: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
11: Дача на связи. Посадку разрешаю.
12: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
13: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
14: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
15: Встречаемся в аэро.
16: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
17: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
18: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
20: Праздником, любимый город. И два радио.
0: Пора джинглов, понимаешь?
1: Да. День радио еще же не наступил.
0: Надо праздновать начинать. Доставай.
1: Я допил кофе.
0: На самом деле праздников сегодня много. Международный день акушерки, например. Есть кого поздравить.
1: Вот, нет, у меня нет.
0: У меня тоже нет. Но тут как бы да.
1: Не рожали.
0: Дальше. Всемирный день борьбы с астмой.
1: Не боролся.
0: Я передаю привет во все пульмонологические отделения, во-первых. Я там так, лежал не
1: знаю,
0: один
1: кто
0: год.
1: Кто боролся, значит.
0: Так. Не один год, да. Благо астма в длительную ремиссию ушла. Тут же еще, ну, зацвело все вокруг. Угу. Всякое может быть. У астматиков, поэтому тут только сил можно пожелать, чтобы все было хорошо.
1: Так, хорошо пожелали еще, что за праздник?
0: День водолаза в России.
1: С праздником.
0: С праздником.
1: Дальше.
0: День шифровальщика в России.
1: Угу. Тоже с праздником.
0: Да. День освобождения Нидерландов.
1: А от кого?
0: Хороший вопрос.
1: Ну ладно, потом разберемся. Давай дальше.
0: Лельник «Красная горка».
1: Отличный праздник.
0: Что там делают, я тебе сейчас расскажу.
1: Вот это надо поподробней.
0: Да, эти дни назывались так же, но это накануне Юрьева дня праздновалось.
1: Еще интереснее
0: да, становится. Местом действия становился холм, расположенный неподалеку от деревни. Там устанавливали небольшую деревянную или дерновую скамью. На нее сажали самую красивую девушку, которая исполняла роль Ляли. Пока все вроде в порядке. Справа и слева от девушки на холме на скамью укладывались приношения. По одну сторону размещался кровавый хлеб, а с другой стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, яйцо и сметана. И там хороводы водили. В общем, слушай, умели раньше праздновать?
1: Не сжигали, надеюсь, нет ничего.
0: Ну ладно тебе, ну что ты начинаешь?
1: Мало ли.
0: Да, там, где я это читаю, еще рекламируют проигрыватель, который пацаны неделю назад приносили. Техникс.
1: Озвучивай.
0: 45 тысяч рублей.
1: Дальше следующая новость.
0: Ну, ты понимаешь, что если мы дошли до лельника Красной Горки, то дальше только может быть фестиваль встречи весны в Турции. Ну, у них там тоже неделю назад, что ли, снег шел?
1: Тоже с праздником.
0: Я в этом году хочу впервые в Турцию попасть.
1: То есть ты купил себе иномарку и на ней в Турцию?
0: Ну, нет. Если в Турцию, то только на Ниве я поеду.
1: А.
0: Потому что мне сегодня, прикинь, фотки, кстати, прислали. Ниву мою наконец-то почти переварили.
1: И она не сгорела.
0: Это самая лучшая новость за день вообще. шутить не буду, потому что они слушают 3-2 радио, как бы. А я машину хочу получить, поэтому, ну, это лучшая новость.
1: Могут и зажечь, да?
0: Слушай, ну, на фотках целое, это уже счастье, на самом деле. Ну, ладно.
1: Ну, ладно, праздники закончились.
0: Праздники не заканчиваются, потому что день радио можно отмечать каждый день. Мы, на самом деле, так все отвлеклись, потому что не знаем, что рассказать про следующую пластинку, но расскажем следующее.
1: Коллектив «Тирекс».
0: Конкретнее там...
1: Солист есть.
0: Есть солист, да. Я закрыл просто...
1: Марк Болан.
0: Вот он, да. И он еще живой тоже.
1: Точно?
0: А, нет, ему там...
1: Тарагут живой, а Болан, да, мне кажется, да, давно,
0: да,
1: не живой.
0: Да, да, да, да. И более того, он всего лишь дожил только до 29-летнего возраста. 16 сентября 1977 года он, к сожалению, умер. А я еще удивлялся, почему на пластинке написано, что это олдовые записи. Просто, ну, бум, более свежих тупо нет.
1: Нету, да.
0: Но музыка классная. Я купил во всем известном городе «Орел» данную пластинку, когда там за мотор колесом гонял, и мне зашло. И обложка интересная, и издатель наш, всеми любимый, Russian Disc, «Пираты», то есть,
1: это питерские, вот 91-го они, года. Это «Евангелистская», да, что-то там?
0: Слушай, походу, «Евангелисты» там еще издавали, поэтому врать не хочу. Ага. Тут же иначе было бы на пластинке написано, а тут как бы вот Russian Disc, все дела.
1: И шрифты такие компьютерные, модненькие, да.
0: Вот эти матричные, да?
1: Да, старались ребята.
0: Сейчас нам опять напишут, что мы ничего о пластинке принтер не рассказали.
1: Пластинка черного цвета с красным яблоком. Классная. В конверте бумажном. Группа T-Rex, слушайте, наверное, это будет интересней. Только она не начинается почему-то.

0: Вот так закончилась пластинка Марка Болана T-Rex.
1: По традиции двойное мутирование микрофона, потому что в эфире мы рассказываем друг другу всякие гадости, иногда и нецензурные.
0: Да.
1: Да.
0: Поэтому мы все мутируем. И пластинка все?
1: Нормально, нормально.
0: Хорошая пластинка.
1: За 750 рублей вполне
0: 800.
1: Себе.
0: 800.
1: 850 получается. Четыре шаурмы где-то, да?
0: Смотря какие. Где?
1: Тебе где больше в нашем городе шаурма нравится?
0: А вот Шавелла.
1: Но это элитно, мне кажется. Это вот дорого. Там
0: это с вишневым соком.
1: Не, ну зато это визитная карточка нашего города.
0: Угу. Там ну, тогда две со сдачей. Здравствуйте.
1: Не факт, что еще со сдачей, да. Поклонницы написывают.
0: Тебе, по-моему.
1: Не, я отключил наконец-то.
0: Это я профессионал, понятно. Так, а хочется напомнить, что у нас есть чат под трансляцией во ВКонтакте, в группе 3.2 Радио. У нас идет трансляция, мы там показываем пластинку крупным планом.
1: И вот почему-то сегодня, походу, все гуляют по кургану и решили нам не писать.
0: Народу много, припарковаться негде, да. Мне пришлось по
1: шлагбаум ехать. Ой-ой-ой, там вообще, там вот заездом, вот. И надо людям рассказать, что там, ну, знака 4, а то и 5, стоянка-остановка запрещена. И там есть еще один хороший знак, движение запрещено, но вот почему-то эти знаки для кого-то не

0: На месте стоянки партизанского отряда Александра Виноградова состоялась традиционная встреча. Кто стал ее участником, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
1: 22 творческих номера, лучшие поедут на всероссийский этап. Студенческая весна в ДК БМЗ. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Помощь пострадавшим от ударов ВСУ. Профсоюзы Москвы передали гуманитарный груз жителям Брянской области. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния». Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Опять-таки, мы это срезали, блин, срезали.
1: У нас неожиданно заканчиваются сегодня пластинки, песни и все прочее.
0: Сколько должно пройти времени, чтобы мы этот дигиспот освоили?
1: Не знаю, если уже ты с ним не справляешься, то это действительно сложная программа. Так, так, а как это, для установления справедливости в мире, да?
0: Так.
1: Надо напомнить, что мы сегодня слушаем пластинки, раздобытые Антоном. В славном городе Орле.
0: Давно там был?
1: Да.
0: Надо навестить. Майские праздники впереди. Едь.
1: Майские. Куда-то поеду, наверное.
0: Не варил?
1: Вообще еще не знаю.
0: Ну, подумай.
1: Да.
0: Да. Ну, там где-то интернета, говорят, местами не будет. Поэтому подумай получше.
1: А последний раз я, когда был, там тоже сложности возникают с интернетом, как и у нас. А еще у нас чат оживился, я не вижу, что пишут.
0: Да, Кристина пишет: «Добрый вечер, вас не видно». Мы поправили, Кристина.
1: Угу.
0: Кристина нам на сайте еще написала: «Добрый вечер, Антон и Алексей. Классная пластинка в эфире, очень круто. Нравится. Нам, в принципе, тоже понравилось. И на улицу сегодня хорошо вышли подышать на этой пластинке. Тоже понравилось».
1: Да.
0: Город Владимир нам пишет в лице Екатерины: «Приветствую Алексея и Антона и всех слушателей студии 98». Что-то голоса у ведущих какие-то грустные и меланхоличные. Надеюсь, показали. Показалось. А даже если и так.
1: А было по-другому когда-то?
0: Ну, кстати, да. Не, вот знаешь, когда ты с товарищем приходил, вот неинтересно иногда бывало, конечно. Товарища хоть и не было в эфире, но его присутствие всегда ощущалось.
1: Если бы еще товарищ выходил в эфир.
0: Да. И у нас тут есть в планах как раз закрытие этого сезона. Мы надеемся, что мы отработаем май и все-таки уйдем в лето.
1: И появимся только...
0: В годовщину.
1: Да.
0: Надеюсь,
1: в последний вторник августа.
0: Не, летом со всякими спецпроектами, я думаю, мы с Алексеем обязательно будем выходить.
1: Если заскучаем, то появимся, да?
0: Да. И там вот что на телеке, что на радио, лето — это период отпусков, друг друга менять, еще что-то, проще нахрен все закрыть. И проводить хорошо лет. И я еще жду лета, потому что на дорогах пробок нет.
1: Да, все разъезжаются, город становится свободнее.
0: И прекрасно. И от этого можно.
1: И Антон уезжает из города.
0: Если бы так можно.
1: Так что кто делает пробки в городе?
0: Ты и я.
1: Да, ездим туда-сюда.
0: Макарена пишет: хороша. Макарена — это классика. В любой обработке шикарно. Но тут, кстати, такая свадебная история. Вот. Повеяло коверками немножко,
1: да.
0: Потому что мы-то знаем, что еще дальше будет играть. А там тоже вот, да, из этой серии.
1: А дальше тоже песня, да, вот к внутрику уже хочется откинуться. У нас тут еще один чат
0: кипит. Нифига себе, кто нам написал.
1: Кто?
0: Не поверишь.
1: Рассказывай.
0: Гости из прошлого. Из далекого прошлого, я бы сказал.
1: Какого далекого?
0: Привет, ребятушки, хорошего эфира вам, рада вас слышать. Татьяна Жижекина.
1: Ух ты, Татьяна, привет.
0: Человек, стоявший у истоков студии 98 на самом деле.
1: Лет 10 назад, 11.
0: Да, это ж прям вообще. Кстати, скоро закрытие будем тоже, юбилей закрытия 10 лет прошло. Тань, рады тебя слышать, точнее, ну, читать.
1: Да, это классно. Приходи к нам на эфир.
0: Как-нибудь. Желательно с пластинками.
1: Да.
0: Ну что, а кофе точно попьем и заодно повспоминаем. Кстати, у нас же много про этот подвал спрашивают, а тут будет живой свидетель.
1: Люди из подвала.
0: Да.
1: Повылезали.
0: Мне кажется, кстати, она вот, если мы как-то постарели, то Татьяна внешне не меняется. Что-то вот есть у меня такое наитие определенное вообще.
1: Девушки они такие.
0: Ну вот везет им немножко.
1: Да.
0: Потому что глядя, ну, вот, например, на твои фотографии, да и на свои.
1: Там,
0: конечно,
1: да. Глядя на себя в зеркало, я тоже, да, вижу, что не стою на месте.
0: Давай зеркала уберем вообще с нашей.
1: Завесим, что ли? Ладно. Подожди, это ты уже к чату к моему личному перешел. Завешивать зеркала не будем. Я там в ответ песню приготовил. Тоже коверочек. I will survive.
0: Ага.
1: Переводится: я буду жить.
0: Да.
1: Хорошая песня.
0: Давай попробуем.

0: тем временем у меня в личке как раз чат с Татьяной, и мы вспоминаем, что как раз из подвала у нас совместный эфир был как раз в этих числах. Перед днем радио, вот это вот вся перед 9 мая.
1: Если что, это не шелест упаковки от конфет.
0: Это ты у ребят научился неделю это назад, когда они запакал. Тоже там все время...
1: Так, не надо, основоположник... Что с микрофоном?
0: Все нормально.
1: А, я побрился.
0: Кстати, вот у меня почему-то тоже по вторникам теперь такая традиция.
1: Чесать бороду
0: нормально, микрофон. Нормально слышно в целом.
1: Пойдет. Хорошо. Да, итак.
0: Каверочки у нас как-то вот сегодня.
1: Сейчас там я приготовил не кавер, кстати. Австралийская довольно-таки молодая группа какая-то. В 2019 году была создана.
0: Как ты находишь такие приколы вообще?
1: Как ты сказал, это тот Алексей мне треки отправлял. Вот не тот Алексей их ищет, видимо.
0: Какой-то... То есть раздвоение Алексея.
1: Да, кто-то вселяется и находит.
0: А по весне это такая традиция, как говорят психиатры.
1: Да.
0: Психологи.
1: Спорить не будем.
0: Есть тут у нас один ходит периодически. Там как бы есть определенная
1: статистика. Я вчера, да, мне нужно было на работу ехать, а я слушал ваш утренний эфир и очень хотел приехать.
0: Казалось бы, вроде весна уже подходит к концу, то есть там все. По факту вот за окном уютного дворика Брянской губернии зелень.
1: А сейчас же цветение, все такое, и вообще это будет кукуху рвать по-страшному.
0: Думаешь, это еще от этого работает?
1: Конечно.
0: А быть может, сверху нас что-то опыляют?
1: Погнали, короче, да?
0: Ну, мы же специально выходим во время, чтобы нас никто не слышал.
1: Так, ты открыл статью про рептилоидов? Сейчас начнем этот вселенский рептилоидный заговор, да?
0: Это да.
1: Итак, группа, в общем, молодая группа «Танцующие обезьяны» или «Танцуй обезьяна», создана, кстати, была 10 мая 2019 года. У них скоро, вот да, вот им скоро 7 лет, в школу пойдут.
0: Ну хорошо. Ладно, вернемся к вам в следующем часе, после новостей.
1: Да, там будет русская музыка и пластиночка у нас заготовлена. Антон в Орле прикупил еще одну пластиночку с русской музыкой.
2: Let's hear it for Hannah. You can dance, you can headbang, just have a good time.

0: Dankeschön.
1: Cheers, everyone. Are we having a good time?
2: Брянские 8 вечера.
3: 3-2 радио. Новости.
4: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области стартовала программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В настоящее время особое внимание уделяется памятникам и обелискам воинской славы, которые уже начали приводить в порядок. Добавлю, в Брянских 56. Улицы столицы партизанского края украшаются праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, кострами из флагов и световыми элементами. В учреждениях культуры проходят кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. Велопробег до стоянки партизанского отряда имени Виноградова проведут представители брянских промышленных предприятий. Все майские праздники охватят спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска пройдет акция «Георгиевская лента», а также акции «Ветеран живет рядом» и «Поздравление ветеранов на дому», а также «Помоги ветерану». Отмечу 9 мая из введенного в Брянской области режима контртеррористической операции массовых многотысячных мероприятий не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжат работу в районах Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов региона смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. В начале мая мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области. Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию, а также медицинской реабилитации, наблюдение за течениями беременности, формирование здорового образа жизни, в том числе и снижение уровня факторов риска заболеваний. Как отметил губернатор Александр Богомаз, доступность медицинской помощи населению, а также повышение качества и эффективности медицинских услуг как к важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в образовательные программы. Речь идет об обновлении федеральных и государственных образовательных стандартов и образовательных программ с учетом необходимости подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Ранее президент на совещании с членами правительства говорил о том, что России необходимо активнее внедрять в образовательный процесс передовые технологии искусственный интеллект, но действовать при этом необходимо аккуратно. Разрабатывать предложения правительство будет с учетом отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов. Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже со школы. Правительство России спишет регионам долги на 114 миллиардов рублей. Таким образом, Кабинет министров помогает субъектам федерации развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. Один из способов такой поддержки – списание задолженности по бюджетным кредитам. Отмечается, освобождение долгов существенно простимулирует внутренние ресурсы в бюджетах регионов, что позволит дальше развивать экономику и улучшать условия жизни граждан. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионам бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Тогда же глава государства сообщил, частичное списание задолженности субъекта возможно только в случае, если высвобожденные ресурсы будут направлены на иные значимые задачи. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет. 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Underwood в начале русского часа на студии 98.
1: Нормальные у тебя радио. Такие кассеты, конечно.
0: Да?
1: Да.
0: Оценил кассету?
1: Кассет, ну, конечно.
0: Между прочим, 3-2 радио не поддерживает употребление
1: всяких. Женский там. Алкоголизм, это так страшно. Это нет ужасно. Ничего страшнее.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: это вот.
0: Это ужасно.
1: Да.
0: Да. Ладно.
1: А, и после
0: этого лучше не спивайтесь, слушайте 3-2 радио.
1: Просто, 98. Понимаешь, я тут вычитывал текст следующей пластинки, так. И как-то тоже вот после них как бы не спится вообще. О,
0: у нас мелодийная пластинка.
1: Мелодийная пластинка, да.
0: Но из это... Орла.
1: Из Орла.
0: Ты купил?
1: Купил.
0: Молодец.
1: Меня каждый раз спрашивают... дисконтную карту в этом магазине.
0: А, у меня есть.
1: А я говорю, а у меня нет, у меня скоро их стопочка будет там такая где-то. А какая стопочка, можно посмотреть в нашей группе 3-2 радио ВКонтакте в видеотрансляции, и там есть вяленький чат.
0: Но там ничего не пишут пока еще.
1: Да, нового. Ну это нормально, потому что...
0: Мы там остановились пока.
1: Летним вторником слушать 3-2 радио, это, конечно, не каждому дано.
0: Да, да. Вынужденная мера в
1: автомобиле. Но всем, кто с нами, да, сейчас через эфир, большой привет, чем бы вы ни занимались, то и пофантазируем, чем могут заниматься наши слушатели сейчас.
0: Мне кажется, всем, чем угодно.
1: Угу.
0: Ехать с работы, ехать на работу, отдыхать дома.
1: Вот прикинь, ехать на работу.
0: Наслаждаться музыкой на шикарном концерте сегодня.
1: А, вот где наш режиссер, покинувший Стас, нас, да. Стас, там режиссерит как
0: да,
1: раз.
0: Да,
1: да. Ну там скучает, наверное, по нам, мне кажется, такие моменты.
0: Уверен, 100%.
1: Да.
0: А я предлагаю тогда мы уходим на рекламу. И давай, после рекламы раскочегарим наш проигрыватель и включим пластинку.
1: Послушаем, я пока там дизель заведу, да, чтобы
2: покочегарить. События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
3: Мурал, символизирующий связь поколений, появился на площади партизан. Смотрите наш репортаж.
4: В преддверии празднования Дня Великой Победы на месте стоянки партизанского отряда Александра Виноградова состоялась традиционная встреча. Кто стал ее участниками, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
5: 22 творческих номера лучшие поедут на всероссийский этап. Студенческая весна в ДК БМЗ. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
6: Помощь пострадавшим от ударов ВСУ. Профсоюзы Москвы передали гуманитарный груз жителям Брянской области. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния». Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
8: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
9: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
1: Именно в этот момент, когда у нас эфир,
0: Устанавливают кондиционер в здании.
1: Да, вот.
0: Возможно, это слышно.
1: Да, на каком коне сейчас кондиционерщики вообще, когда вот первая жара, первые 28, так радостно перфорируют, наверное, там.
0: Пошла жара.
1: Просто и
0: надо коверочек найти.
1: Про маршрутчиков есть, про кондиционерщиков. Это надо будет постараться, конечно.
0: Какой-нибудь коллектив с «Пошла жара».
1: Надо
0: поискать. Не ИИшный.
1: Мы тут задавали вопрос, кто чем занимается, и пока кондиционерщики перестали бурить. Тут вот Кристина пишет: работы. Проверяю работы учащихся и считает процент разочарований в профессии.
0: И не слышит наш установщиков кондиционера.
1: Ну, это ладно. Да. Зато мы их слышим и даже видели, они, у них там кофейная пауза была.
0: Вместе с нами под елкой. Так, ладно, ты не раскочегарил патефон наш, а пластинка уже установлена. Какой год выпуска? И группа-то какая?
1: Кажется, вот походу все, что мы крутим, там в районе конца 80-х.
0: Я, между прочим, никого не узнал на фотографии, на обложке.
1: Да, 89-й год.
0: 89-й.
1: 89-й год, по 2,50. Пытаюсь найти тираж, а его нет.
0: Ага.
1: Вот так вот.
0: Группа?
1: Группа «Пикник».
0: «Пикник», отлично. Эдмунд Шклярский?
1: Да, музыка и слова его.
0: Значит, да. Все совпалось пока что.
1: Тайминги треков там тоже адские, конечно. 6, 5, 37, 5, 0, 3. Последний 2, 14.
0: Как-то. А сколько треков нас ждет?
1: 4.
0: 4.
1: И знаешь, вот как-то текстовым редакторам не заплатили, мне кажется. Потому что есть только плейлист, фоточка, номер по каталогу.
0: Сейчас пластинка в кадре, слушай, трансляции в группе во ВКонтакте.
1: Единственное, что нюанс, меня смущает, что Рижский ордена знак почета завод грампластинок. Она,
0: опа-на,
1: не из Апрелевки.
0: Неожиданно.
1: А из Риги. Да, вот.
0: Такое бывает нечасто. Обычно все апрелевские.
1: Ну, тоже. Тут вот мы будем считать, что да, такая.
0: Ну все, тогда включай, давай послушаем.
1: А, это же я должен делать. Я завтра.
0: Да. А ты думаешь, почему я тебе об этом говорил уже несколько раз, что пора бы... Это
1: тонкие намеки у тебя, конечно.
0: Слишком тонкие, ты хочешь сказать, да?
1: Ну, а вообще, говорят, мужчины намеков как-то не понимают. Они иногда и прямых историй тоже не понимают.
0: Вот так, у нас же готова пластинка сейчас, должно случиться чудо.
1: Да если я сейчас попаду, там как повезет, как Господь.
0: О, что-то заиграло.
1: Да.
0: Затрещало.
1: Да.
0: Сейчас будет группа «Пикник».
1: Да.
0: Альбом...
1: Родом не от, из ниоткуда.
0: Родом,
1: не, родом ниоткуда.
0: Родом ниоткуда, да.
1: Родом ниоткуда.
0: Да.
1: Рижская.
0: Красиво. Трещит как даже по иностранному, да? Когда же она заиграет? Что ж такие долгие...

0: Это страсть. Это рок.
1: Алексей, вы там не уснули в целом за звучание?
2: Завораживающая, успокаивающая музыка Шклярского.
1: Смотри, глянь, у нас Стаса нет, а в трансляции красиво там синим что-то там где-то. От ноута отражается, получается.
2: Откуда-то что? Нет, это было. Это вот от задней стены отражается у нас. Да, у нас есть видеотрансляция во ВКонтакте, в группе 3.2 радио. Там можно посмотреть на крутящуюся пластинку, иногда на нас.
1: А есть чат, надо читать.
2: Что-то можно написать, да, и у нас есть чат. Ну, когда мы включили пикник, вот Кристина нам пишет: «Спасибо, я его ждала, любимый альбом». Екатерина, кстати, мы спрашивали, кто чем занимается. Антон во время эфира, ну вот сейчас спит, а до этого играл в мяч, пытаясь сбить пластинку. Екатерина пишет: а я под ваш эфир делаю с ребенком поделку. Кайфуем оба, и смайлик улыбающийся.
1: Бедный ребенок.
2: Кристина хочет в Орел съездить.
1: Прикинь, ребенок кайфует от пикника, это все.
2: Да, да, это да.
1: Это все.
2: От пикника и... Это... Ну, как-то можно, наверное, кайфовать. А, да, в общем, нас благодарят за пластинку, привезенную в студию 98 из Орла.
1: Мною из города Орла.
2: Да,
1: между
2: привезенную
1: прочим,
2: Антоном.
1: 1200, да. А знаете, сколько шаурмы можно было?
2: Объелся бы, даже в Шавелле, кстати, в той самой.
1: В Бежице, кстати, есть одна шаурма, где никогда ее не продают.
2: Что?
1: Я как не приеду в этот ларек, мне говорят нет.
2: Вот этот ларек на линии?
1: Нет, там я забыл эту улицу, я же вообще не Бежецкий ни разу.
2: Да.
1: И там вот я раза четыре уже приезжал, чисто по приколу уже, мне говорят, нет, брат.
2: Нету шаурмы?
1: Да.
2: А что есть?
1: И вообще мы закрываемся.
2: А что в шаурмячном ларьке есть?
1: Ну, вообще непонятно, чем они там.
2: Ты им не нравишься просто. Ты не думал об этом?
1: Я просто, у меня хобби плохие отзывы прописать.
2: А, они тебя запомнили.
1: Может, я где-то меня уже повесили.
2: Так, ладно, уходим на рекламу, после нее вернемся, и там приготовили немножко интересной музыки.
1: Слушай, Екатерина кайфовала по треку, который был до пикника. Тогда все понятно.
2: А до пикника было что? До пикника у нас...
1: Underwood.
2: А не вакансия слесаря, нет?
1: Слушай, водоканалу требуются люди, поэтому кто ищет работу, у меня неплохое место, у меня там знакомые работают, кайфуют вообще прекрасно.
2: Ну, тогда да.
1: Вот.
2: Да, а был Underwood, да. Хорошая песня, нам тоже понравилась. Ладно, реклама на 3.2 радио.
1: Да-да,
2: вернемся после нее.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
4: Мурал, символизирующий связь поколений, появился на площади партизан. Смотрите наш репортаж.
5: В преддверии празднования Дня Великой Победы на месте стоянки партизанского отряда Александра Виноградова состоялась традиционная встреча. Кто стал ее участником, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
6: 22 творческих номера, лучшие поедут на всероссийский этап. Студенческая весна в ДК БМЗ. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
7: Помощь пострадавшим от ударов ВСУ. Профсоюзы Москвы передали гуманитарный груз жителям Брянской области. Подробности в репортаже Дмитрия Газина.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния». Возрастное ограничение 16+.
8: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
9: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Итак, Антон, напросился на шаурму, да?
1: Не, не надо, ладно. Обычно ты приносишь мне просто перед эфирами, поэтому, Кристина, не стоит. Алексей все сделает. Он дозванивается, я ему номер заказа сбрасываю, забирает. Прям не курьер, а золото вообще.
2: Да, да, у нас процесс питания налажен на студии 98. Так, так.

0: всяком случае, из русского.
1: Слушай, ну, вот я с этой песней знаком, я ее слышал, но я не понимаю, почему ты у меня спрашиваешь, как я нахожу музыку для студии 98. Вот как ты ее нашел?
0: А ты?
1: Ну, это другой какой-то Алексей находит, и мы с ним вместе вот
0: выстраиваем эфир. Я ничего не хочу рассказывать про эту группу, но там много женщин.
1: Ага.
0: А у кого они писались, признаны иноагентами, поэтому тоже не хочу ничего рассказывать. Ага. Да, но это такая песенка автобиографичная. Она посвящалась бывшему мужу одной из солисток Пивоваровой. И когда бывший муж уличил супругу в феминистических настроениях, он ее бросил, оставив дома записку со словами «Мне не нужна американская жена».
1: Ну, в общем-то, вот и название песни.
0: Тем самым, да, она решила написать эту песню. Это, я зашел посмотреть, что это за жанр, потому что иногда хочется узнать, что это за жанр, как так его пытаются.
1: Ну, его же крутило какие-то известные радиостанции.
0: Ну, наше радио крутило. Давай, как бы мы открыты, нам не стыдно сказать об этом.
1: Она была там. Еще раз с кружкой тогда приду. Я думал, нельзя просто.
0: Осталось еще песни с их джинглами ставить. Да. Вряд ли они сейчас такое крутят, но в былые...
1: Если мы другие джинглы не вырезаем из песен, то что бы их...
0: В целом, да. И это, оказывается, у нас экспериментальный рок, по-моему.
1: Че, будем экспериментировать?
0: Ну, для этого и придумана наша программа. И вот этот отрезок часа за 40-ю минуту, когда переваривает, то есть, потому что ты ж там тоже приготовил.
1: Я там приготовил.
0: Ты там приготовил.
1: Валерика, конечно, приготовил.
0: Да, поэтому, да, вот такие дела. Да,
1: ну что, на студии 98 на 3.2 радио эксперимент.

0: Мне кажется, это тот момент, когда концертная версия как раз довольно очень интересна.
1: Да, да, она неожиданно начинается, ну, не так, как это было в альбоме.
0: Хотел бы на виниле «Танцы минус» иметь в своей коллекции.
1: Я поэтому и вспомнил про эту группу.
0: Хотел, наверное.
1: Что, да, неоднократно держал в руках пластинку, но дорого, дорого.
0: А в шаурмах сколько?
1: В шаурмах штук 10. В Шавелле. Больших. Не мини. Нормальных таких. Да. А вот выбор песни. Я же сегодня хотел ишную песню притащить, но подумал, да, да, не тот случай, да. Поэтому
0: про высокое.
1: А сегодня, ну да, ну вот. Цветочная тема сегодня.
0: А я наконец-то видеокарту приобрел, чтобы нам сделать небольшое ишное оформление. Там оно того стоит.
1: Ну, будем ждать, посмотрим.
0: Как раз к закрытию.
1: Увидим в следующем сезоне.
0: Да.
1: Так, ладно, нам что-то, что там писали.
0: Все нормально.
1: А, Кристина спрашивает про эмоциональные качели. Да что-то, наверное, будет, да, такое интересное. А сейчас, я же говорил, Валерика притащил.
0: А вот в связи с чем вы вообще решили притащить его именно?
1: Не знаю, он попался мне случайно. Я искал песню, а попался Валерик. И вот... Ну, нет, вообще эта песня мне навеяла сегодня уведомлениями неких сервисов.
0: О том, что вам нужно заплатить за что-нибудь?
1: Нет, нет, сервисы доставки, которые говорят, а помните, мы все помним. Думаю, ах вы заразы.
0: Так.
1: Да, и, ну это мы во внутряк уходим. Не будем уходить. Поэтому Валерий Леонтьев.
0: Ну, как все-таки тебя там по голове, походу, где-то там...
1: Ну, Кобзона же включали или кого? Ой, кого мы вообще включили? Лещенко мы включали. Розенбаума почти включали. Почему бы Леонтьева не включить?
0: Слушай, а мы же, по-моему, свинила его крутили, нет?
1: Леонтьева?
0: Да.
1: Нет, по-моему.
0: Мы, типа, хотели и решили все-таки нет.
1: Ну, ты подкинул идею, надо, да. Дельтаплан ищем, короче. Все, ищем пластинку. Пока ищем пластинку.
0: Слушай, 8 минут остается, конечно.
1: Да, в эфире студии 98 на 3.2 радио. Валерий Леонтьев.

0: страшно подумать, чем мы зафиналимся вообще, угу. товарищ Алексей.
1: Да. Кстати, да, я тут выбирал много песен. У нас вот мы не успели песню «Апрель» в апреле включить. Оставим ее дальше.
0: А я думал сейчас. А,
1: не влезает уже, потому что мы начали говорить. Да, а от нас уже после такой музыки ждут Талькова. Ничего плохого в этом не вижу.
0: Нормально, да.
1: Да, да, я поищу.
0: Застенчивый.
1: Летний дождь. Да? Что-нибудь найдем, да. А, Кристина пишет, только на студии 98 стоимость пластинки измеряют шаурмами.
0: Шаурмами. Это нормально.
1: Шаурмами.
0: Это такое выражение. Купил...
1: Будь здоров, расти большой.
0: Купил по цене шаурмы. Там. Мы тут кондиционер сегодня
1: интересно,
0: испытываем.
1: А ты избавился от «Жигулей». А сколько это шаурмячек?
0: Ух ты, вопрос
1: такой. Задачил. Сложно посчитать, да? А, у нас остается всего лишь 5 минут. У нас одна песня.
0: Да, это конец.
1: Короткая. Да. Может быть, все-таки кусок апреля и влезет, ну, что маловероятно.
0: Да давай, апреля, как прервется, так, значит, Господь и даст.
1: Нет, у меня там прошлогодний концерт в ВТБ-арене заготовлен одного молодого артиста.
0: Эх, лучше.
1: Качели просили.
0: Конечно, апрель. Вот апрелем завершится это, да.
1: Ладно, мы оставляем те качели на следующий эфир, а у нас апрель в исполнении.
0: Чего ты там людям желаешь? Любви и хорошей музыки?
1: Да.
0: А еще?
1: Любви и хорошей музыки.
0: Чтобы каждый нашел свою шурму сегодня, этим вечером, и не только сегодня.
1: Прекрасный тост.
0: Пойдем.
1: Ну, а у нас песня Виктора Цоя в исполнении не Виктора Цоя.
0: Да.
1: Да.
0: Тут просто это вот...
1: Хор.
0: Это наша концепция.
1: Хор поет наша концепция. Мы уходим на недельку. Через неделю вернемся в студию 98 во вторник в 7 часов вечера. А впереди у нас, кстати, будет завершающий этот сезон эфир 26 мая. Он, скорее всего, продлится дольше обычного. Он
0: будет крайне необычным. Мы готовимся.
1: Мы надеемся, что уже... это будет да. необычно. Да, будет звук, свет, чай. Чай в прозрачном чайнике нам обещали.
0: Диско-шар еще.
1: Диско-шар, так. Все, принята задача найти диско-шар. Так что, да, ждем всех.
0: Лучшие свадебщики этого города в одном попросили. Я анонсировать начал. Извините, нет.
1: Это пошла реклама. Мы уходим на неделю. Всем любви и хорошей музыки. И до новых встреч в студии 98.
0: Что там, кассета пока... А, все, пошло.

0: сообщение в личку пришло. Ну, вы зафиналили, конечно, обнять бумбоксы платят, поэтому давайте, наверное, все-таки обнимем, у кого есть возможность, кого надо, и в следующий час.
1: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
1: Автомобильные факты.
2: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей. Прежде всего, успешности сдачи экзаменов, в частности, доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
1: Автомобильные факты.
2: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
3: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», «Фосфоритная 1». Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
4: Мы не знаем.

0: цепляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Я не знаю, изучают ли сейчас в школе роман Николая Алексеевича Островского «Как закалялась сталь», но я думаю, мало найдется людей, которые не слышали знаменитую фразу из этого романа. Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Довольно часто можно слышать, как люди жалуются на скуку, особенно в дороге, в транспорте, в очереди на прием к врачу или на аудиенцию к начальнику. С другой стороны, эти же люди жалуются на отсутствие времени для чего-либо, кроме служебных дел и домашних забот. Зато большинство из них точно знает, как уткнуться в телефон и бессмысленно листать бесконечные социальные сети. Казалось бы, а что еще делать? Сейчас поделюсь секретом. Я поделюсь с вами простыми, но интересными психологическими играми. В них можно играть одному или в компании и делать это в любом месте. Портрет в голове. В транспорте или парке можно сыграть так. Поднимите глаза так, чтобы вам были видны только ноги или руки человека. Рассмотрите их внимательно. И исходя из этого, попробуйте угадать, кому принадлежат эти руки или ноги. Как выглядит человек полностью? Во что он одет? Сколько ему лет, какого цвета у него волосы, выражение лица, чем он занимается, куда направляется прямо сейчас. Потом поднимите глаза и проверьте свою догадку. Биография незнакомца. В торговом центре или кафе можно играть так. Выберите незнакомого вам человека и понаблюдайте за ним. И исходя из его поведения, по способу его реакции на происходящее вокруг, по характеру его общения с людьми, по особенностям его внешнего облика, по незаметным, как будто мелким приметам, надо решить, что это за человек, где и кем он может работать, что у него за семья, кто близок ему, с кем он враждует, что любит и чего избегает, чем он занят сейчас, о чем думает и куда идет. По его внешнему поведению угадайте, какая у него внутренняя жизнь в данный момент. Человек-дом. В эту игрушку можно играть со знакомыми вам людьми. Если вы играете в большой компании, то игрок выбирает одного из участников и не называет его остальным. Все остальные по описанию пытаются угадать, кого загадал игрок. Суть состоит в том, чтобы описать характер человека, поведение, его привычки в виде описания жилища. Как выглядит этот человек в виде дома? Это дворец или лачуга? Внутри убрано или там бардак? Есть там мебель и какая она? Какого цвета стены? В общем, все, что вам придет в голову. Важно описывать именно характер этого человека, а не его реальное место проживания. Также можно узнать мнение о себе у человека, который стесняется вам говорить об этом прямо. Возможно, ему так будет легче говорить откровенно, потому что это будет метафора, и говорить он будет как бы вовсе и не о вас. Я вам желаю проводить свободное время с умом и получать от этого удовольствие. Это был метод Карлова.
0: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
2: Дача на связи! Посадку разрешаю!
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
3: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
1: Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ведется масштабное дорожное строительство. В Фокинском районе областного центра началась подготовка к асфальтированию путепровода через железнодорожные пути в районе станции Брянск-2. На данном участке планируют провести ямочный ремонт горячим асфальтом. Рабочие фрезеруют наиболее разрушенные за зиму участки проезжей части. Добавлю, уже стартовал ямочный ремонт дорог на улицах Софьи Перовской, Ульяновой, Речной. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, в Брянской области принят 6-летний план ремонта региональных дорог. Документ охватывает более 1300 объектов, включает капитал. Ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. Известно, на эти цели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован объем финансирования в размере без малого 24 миллиардов рублей из федерального бюджета, 53,5 миллиардов рублей из регионального и почти 700 миллионов из местного. В Брянской области стартовала программа мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В настоящее время особое внимание уделяется памятникам и обелискам воинской славы, которые уже начали приводить в порядок. Добавлю, в Брянских 56. Улицы столицы партизанского края украшаются праздничными инсталляциями, баннерами, перетяжками, кострами из флагов и световыми элементами. В учреждениях культуры проходят кинолектории, уроки мужества, встречи с ветеранами и концерты. Велопробег для стоянки партизанского отряда имени Виноградова проведут представители брянских промышленных предприятий. Все мои праздники охватят спортивная акция «Марафон Победы». Пройдут чемпионаты города и районов, турниры и показательные выступления. Во всех районах Брянска пройдет акция «Георгиевская лента», а также акции «Ветеран живет рядом» и «Поздравление ветеранов на дому», а также «Помоги ветерану». Отмечу 9 мая из введенного в Брянской области режима контртеррористической операции массовых многотысячных мероприятий не будет. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты продолжат работу в районах Брянской области, благодаря чему жители удаленных населенных пунктов региона смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. В начале мая мобильные бригады врачей и диагностические комплексы охватят десятки сел, деревень и поселков. Расписание можно узнать в лечебных учреждениях муниципальных образований, а также на сайтах Департамента здравоохранения Брянской области. Служители клятвы Гиппократа отмечают, первичная медико-санитарная помощь является основой системы здравоохранения и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию, а также медицинской реабилитации, наблюдение за течениями беременности, формирование здорового образа жизни, в том числе и снижению уровня факторов риска заболеваний. Как отметил губернатор Александр Богомаз, доступность медицинской помощи населению, а также повышение качества и эффективности медицинских услуг как к важнейшему аспекту в соответствии с национальным проектом здравоохранения, сегодня в Брянской области уделяется самое пристальное внимание. 57-й международный фестиваль «Славянское единство» состоится в Брянской области. Как отметил губернатор Александр Богомаз, за годы своего проведения он стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона Брянская область. Целью является укрепление сотрудничества и развитие культурных и патриотических ценностей между молодежью Беларуси и России. Форум станет площадкой проведения тематических выставок и интерактивных экспозиций, спортивных соревнований и выставок промышленных достижений регионов участников. Намечена большая культурная программа творческих коллективов Брянской области и гостей из Гомеля и Могилева, Брянки, Луганской Народной Республики, а также Смоленской области. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тебя я могу растаять, дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.